соколах, де вакста урожай. Театр из метки в трамвай. Штейт амиме, хейст висурке, уннух ир следит аурке, он